0: Его не эти гимнайк, и нам бы я джесс, слушай, секьюрити, фантазия, все это.
1: Let me handle the business first, okay?
0: Фантазия.